0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Бушан. Амму, вале, шоу барномаи мубохисави бо Нигина Мамаджонова ва Субхон Джалилов. Ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе, аз соати 10 то 11.
1: Радио. Радио. Азия Плюс. Работа Адамку на ту.
2: Hits yang ini pasti bikin kamu sing-along.

0: ҳама бонкҳо ё тавассути QR Rams маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Neruro худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Рахами, телефон и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: Наша реклама. Сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио. Этого вы никогда не услышите в нашем эфире, если пропустите программу Алексея Петровского «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного. Разрез нормам и канонам. Эффективный хакинг гремящих новинок.
1: Тяжелый вечер буднего дня начинается во вторникам ровно с 23 на нашем радио.
0: Жесткий диск. Слушайте фонотеку, и вы узнаете,
2: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под камбыз, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
0: «Фонотека» – авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22.00 и в разделе «Подкасты» на наше.ру. Выходные – время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и в воскресенье на нашем радио. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: Аудиосторис.
1: Существует распространенное мнение, что крысы первыми покидают тонущие корабли. Действительно, грызуны способны чувствовать приближающиеся опасности задолго до того, как это заметят люди. Их способность предчувствовать бедствия обусловлена особенностями физиологии и поведением. Живя в нижних отделах судов, они сталкиваются с последствиями повреждения корпуса намного раньше команды. Вода проникает сначала в трюмы, заставляя крыс оказаться буквально в первых рядах пострадавших. Кроме того, животные обладают высокоразвитыми органами чувств. У крыс более 1500 обонятельных рецепторов. Это почти в 4 раза больше, чем у человека. Запах влаги они улавливают мгновенно. Когда речь идет о кораблях, важно понимать, что спастись удается лишь тем животным, которым повезло находиться вблизи берега или иметь шанс добраться до другого плавсредства. Подобное поведение наблюдается и в природных катаклизмах. Например, крысы способны предугадывать землетрясения, воспринимая слабое движение почвы, которое появляется до начала разрушения здания. Чувствительное внутреннее ухо позволяет зверькам почувствовать снижение атмосферного давления, которое сигнализирует о приближении шторма. Все эти способности делают крыс своеобразными живыми датчиками потенциальной угрозы, причем реакцию вызывают реальные признаки опасности, а не сверхъестественное предвидение.
0: Аудиосторис.
2: Здесь среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную грелку он увидел на песке, и одной пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И когда под утро плачь от елки, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умерла птичка на ветвях его души.

0: Audio Stories.
1: Туринская плащаница – это старинный льняной покров, согласно религиозному преданию,

связанный с телом Иисуса Христа. Артефакт хранится в Италии, в городе Турин, с 17 века и считается одной из самых важных христианских реликвий. Длина полотна более 4 метров. Оно окрашено в светло-кремовый оттенок и хранит отчетливые контуры человеческого лица и фигуры, испещренные кровоподтеками и отметинами. Несмотря на тысячелетнюю историю, очертания сохраняются удивительно ясно. Научные исследования показывают, что рисунок на ткани соответствует анатомическому образу человеческого тела, вызывая немало вопросов относительно происхождения и сохранности образа. Святые предметы, подобные мироточащим иконам или благодатному огню, давно перестали вызывать удивление даже у неверующих. Однако Туринская плащаница привлекает внимание своим особым статусом. Историки и верующие считают, что в нее был завернут Сын Божий. Наука неоднократно пыталась объяснить феномен плащаницы, прибегая к радиоуглеродному анализу и другим современным технологиям. Анализ конца XX века указал на то, что ткань была соткана в средние века. Это вызвало горячие споры и критику метода. Сторонники подлинности утверждают, результаты могли быть искажены пожарами и последующими реставрациями. Для верующих плащаница олицетворяет веру, надежду и спасение, являясь источником вдохновения и исцеляющего воздействия. Скептики же рассматривают ее как исторический артефакт, достойный дальнейших исследований и открытий. Аудио сторис.

0: Аудио сторис.
1: Туалетную бумагу не придумывали, ее открыли словно закон тяготения. Для гигиены люди веками использовали буквально все, что попадалось под руку: кокосовую шелуху, использованные газеты, солому и многое-многое другое. В 1857 году житель Нью-Йорка Джозеф Гаетти задумался серьезно. Вместо привычных старых газет он предложил нечто совершенно новое – гигиенически чистую продукцию. Так появилась первая коммерческая туалетная бумага – лечебная бумага Гаетти. Аккуратно упакованная стопочка салфеток, пропитанных соком алоэ. Каждую единицу украшало громкое имя создателя, чтобы никто не забыл, кому говорить спасибо в столь деликатный момент. Однако вскоре выясняется интригующая деталь. Оказывается, китайские мастера еще в 14 столетии делали бумагу 50 на 90 сантиметров специально для нужд императора. Правда, массово эта роскошь не применялась. А настоящие народные герои – братья Скотт, которые решили выпустить бумаги без надписи на каждом листочке. Викторианцам идея казалась скандальной, ведь стыдно же пользоваться продуктом без маркировки. Но низкая цена и отсутствие чувства неловкости взяли верх.
0: Аудио сторис.

Дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.